imaginários. Шаг за шагом только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были. Виртуальность, реальность везде с люди скажу, когда будет страшно, я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стороны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страх закрываются мои глаза, любовь поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запущен.